0: Будьте лидички, будьте лидички, будьте, будьте, будьте лидички, посорляйте, посорляйте, наши слова съедец видайте.
1: Посорляме, съедец видяме.
0: На папиру за знамена сердцу.

0: чека шушна пенизе, но мне ен малестр пени, я гуде слова понепсана, гуде шве плацен на грейцар.
1: О, ты, ханебности!
0: Ну, а ты, Марженко,

Сейчас огни ок, сейчас огни ок, нас не разовити, але власте, нас ты пискла пичла ковити, маш не покеш пениса,

там на горе в стране, там цеста цевине виш с зичками кеши, где все реки тмаве, где акаты вспорные си за други боли. Там в плности света за капотом яйцо выросла в нектар,